0: слушаю.
1: Don't be sad today, daddy.
0: Не смучайся мне.
1: Don't be sad over me.
0: Водишь есть мне веселе.
1: For today is my wedding.